0: и присяглал со, как снег съел небаланс.
1: Шокю Вакарас. Тер Релакс ФМ.